0: Только 10% наших реакций на слова и поступки окружающих связаны непосредственно с окружающими. Остальной весь ужас, он просто хранится где? В сокровенных, как это, контейнерах, тайных контейнерах нашей психики. Психика не может выдержать полный опыт, значит, это не очень светлый опыт, того, что хранится под водой. Поэтому такими экспериментами Веда не советует заглядывать туда. Когда меня люди спрашивают, а почему мы не помним прошлой жизни? Я говорю, благословлено то, что вы не помните прошлой жизни. Даже не знаете, о чем вы сожалеете сейчас, даже не отдаете отчет. Если показать то, чем мы были, то, что мы переживали, то, сколько раз мы теряли самых близких людей, то, в каких ужасных обстоятельствах мы погибали, оставляли тело, просто выдержите тот опыт. Нет такой психики, которая может выдержать это кино. Если бы вам ваше кино показали, вы просто вот так вот сделали в начале, и вот так вот, и вот так вот. Потому что это кино, оно 5D, оно с запахами. То есть в подсознании хранятся запахи, звуки, ощущения боли хранятся в подсознании, пережитые в тех формах. Понимаете? Картины внешние, эмоциональные переживания, ужас, страх, чувство вины. Все, полное. Это мега-кинотеатр. Не советую в него ходить. И, по сути, все, что находится вот здесь, ниже поверхности, все есть один страх. Есть один страх. Там есть, конечно, эпизоды счастья, воспоминания о том, что... Но заканчивалось все одним и тем же, поймите.
1: А, ой, я смотрю свою 372-ю жизнь. Ой, какие детки. Я встретила его.
0: Так, первый ребенок умер. Подождите, что такое? Остановите кадр. Что случилось? Второй умер. Почему? Как? Муж? Я потерял. Все, заболевание, война. Напали, подожгли. Знаете? Остановите, я не хочу это кино. Ничего не сделать, оно такое. Оно уже отснято. Вы не можете поменять сюжет. Это было со мной, да? Это было с вами. Май гад. Хотите следующую серию? Давайте. Может быть, там лучше будет. Да. Чем лучше? Каждая серия заканчивается одна и та же. Краткое содержание предыдущих серий. Все умерли. Больше ничего можно не рассказывать. Смотрите следующую серию. Интересно, что будет в следующей серии? Я говорю, угадайте. Поэтому вот она, наша психика. Такова наша психика. Поэтому человек, он должен понять, как пробраться в эти тайные архивы, где записаны ужасы моих прошлых жизней. Как пробраться так, чтобы мне там не остаться? Что делать с этой информацией? Если она... Виктор Франкл аккуратно назвал этот кошмар эндогенным неврозом. Он может всплыть на поверхность в любой момент и повлиять на мою жизнь. Мои решения будут приниматься не исходя из реальной картины, а исходя из ужаса, поднявшегося из моего сердца. А если какому-то придурку, простите, удастся тем или иным способом, есть просто способы вербального воздействия, но в основном любые жесткие формы психического насилия, ну, как-то спецслужбы, которые используют, да, или криминального толка. Чтобы управлять людьми, мало напугать их сегодняшним. Важно довести до состояния, под влиянием которого из памяти подымутся кошмары прошлой жизни. Спецслужбы это знали, КГБ это знало, НКВД знало. Первый способ – не дать человеку спать. Если человек не спит несколько ночей подряд, психика слабеет. Контейнер, в котором хранятся кошмары прошлых жизней, дает трещину. И в эту жизнь начинают вытекать такие ужасы, из-за которых человек думает, что вот мне срочно надо решать что-то, и я подпишу все, что вы скажете. Можно не бить даже просто. Не дайте спать. Магические есть, черно-магические практики. Просто поднимаете из психики файлы кошмаров всех прошлых жизней. Главное технику узнать, как поднять. Все, человек ваш. Потому что он даже не знал, он даже не подразумевал, он даже не догадывался, считая себя смелым человеком, в каком ужасе он может быть. Потому что ужас не связан ни с каким опытом его этой жизни. Кто-то нажал кнопочку, откуда поднялись записи из черного ящика. Знаете, как у самолета есть черный ящик, да? Летит самолет, у него стоит черный ящик, но никто не знает, что этот черный ящик стоял на другом самолете недавно, да? И на нем записаны кадры или звуки, или пылающего салона, и крики, и стоны пассажиров и так далее. Но, а он сохранился. Сняли запись, провели расследование, переставили его на новый самолет. Мы новый самолет. Каждый из вас новый самолет со старым ящиком черным записи. Все остальные самолеты разбились исправно. Все, вот без исключения, все разбились. Вся запись о том, как они разбились там. Поэтому это серьезная тема, страх. Если человек ничего не делает страхом, он, в принципе, и не живет. Знаете почему? Потому что все его решения, они не продиктованы тем, что он хочет достигнуть чего-то, или стать чем-то, или стать счастлив. Все его решения только бы избежать новых ситуаций, которые приведут к страху. Но избежать новых ситуаций в этом мире практически невозможно, потому что он удивительный. Тут, как говорят русские, не понос, так золотуха.

Мантрартха шакла санту пуран шанту мунлота татурам буддина

Есть много удивительных фактов. Сегодня я читал о исследованиях, западных исследованиях. В одной стране, где врачи собрали многочисленную информацию о людях, которые прошли хирургическую пересадку сердца. Собирали, хотя раньше были какие-то сведения на эту тему, но решили проверить достоверность всех этих, так сказать, явлений. И тут выяснился этот поразительный факт, что многие больные с пересаженным сердцем кардинально меняли свое отношение к жизни. Кардинально меняли, что-то происходило. И, так сказать, самый поразительный случай был с девушкой, которая была пересадка сердца. И до этой пересадки она была поэтессой, то есть такой утонченным таким созданием, то есть все такое утонченное, все. Театр, опера. И после операции она вдруг сразу закурила, стала материться, бросила оперу, стала ходить на рок-концерты. Никто не мог понять, что такое. Купила себе мотоцикл, стала рассекать по городу. И потом выяснили факт, что ей пересадили сердце рокера, который погиб в автокатастрофе на мотоцикле. Разбился. Ему пересаживали это сердце. Конечно, пересадить душу так просто невозможно. Но так как центр сознания находится в этой области, поэтому в какой-то части воздействия, в какой-то части вмешательства, в каком-то проценте вмешательств, все равно, так сказать, оказывается какое-то воздействие. Оказывается воздействие на этот центр. Центр читта, центр сознания, который находится в области сердца, рядышком с сердцем. Это чакра. Она находится в этой области. Поэтому какие-то, так сказать, изменения происходят. Соответственно, изменения возможны. Мы видим, что даже на физическом уровне происходят какие-то воздействия. На сознание это возможно, факт. То есть даже простое омовение холодной водой оказывает воздействие на сознание. Или там, а уж там баня, тем более пару часов в бане окажут воздействие, сознание будет другое. Поэтому и внутренние изменения возможны, это усилия возможны. Если человек прилагает усилия, его сознание меняется. И как мы выясняли, происходит это чудо, у человека исполняется желание. Как это происходит? Бог, абсолютная истина, исполняет все желания человека, если они несут в себе вот это направление, вот это желание стать ближе к истине. Если в самом желании хотя бы часть этой идеи присутствует, то это желание исполняется. Да, это желание исполняется. А если такие желания еще не оформились, тогда абсолютная истина, Бог, помогает им проявиться и созреть. И потом сам же их исполняет. Очень интересно. То есть, если человек встает на путь развития, если он прямо проявляет духовные желания, оно исполняется. Если он проявляет его не полностью, частично, еле-еле, то тогда это желание доводится до разумного развития, пока в нем не появится духовная составляющая, и потом исполняется. Вот такой примерно путь. Такова примерно схема, чтобы мы примерно ее осозревали. Что бы мы делали вообще без этой схемы? То есть мы видим, от нас-то особенно ничего и не зависит. То есть какое наше основное желание? Наше основное желание – это желание понять, что происходит. Желание понять, что происходит, наше основное желание. Просто как мы его уже проявляем, вот в чем вопрос. Но мы всегда хотим понять, что происходит. Что здесь происходит, что там происходит. То есть нам всегда интересно, что происходит. И веды говорят, что человек удачлив, если понял, что этот мир – место для неудачников. Такой вот парадокс. Так веды очень интересно определяют удачливость человека. То есть человек сразу становится удачливым, если он понял, что он неудачлив. Интересный парадокс.
Почти из дзена такой. Большинство вполне довольны своим положением. Главное пожить подольше, а там посмотрим. Как во многих культурах есть такая концепция, что если человек умирает рано, это плохая смерть. А если человек умирает поздно, это хорошая смерть. Что если человек умирает рано, то земля ему будет как камень. А если человек умирает поздно, земля ему будет как пух. То есть такие вот концепции. Их можете встретить в разных культурах, такие материалистичные, но концепции. То есть, что главное, подольше пожить. Подольше пожить. То есть,

Встаньте прямо. Ноги вместе. Распределите вес тела равномерно по поверхности стоп. Расправьте плечи. Грудная клетка раскрыта. С выдохом поднимите прямые руки через стороны вверх и соедините ладони над головой. Прогнитесь в груди, отведите голову назад. Мышцы пресса и ягодицы в тонусе. Спина и шея расслаблены. Следите, чтобы не было сильного напряжения в пояснице. Медленно наклоняйте корпус вниз. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена.

ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг правой ногой назад. Согните левую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Правая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг левой ногой назад. Согните правую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Левая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола.
Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена. С выдохом поднимите прямые руки через стороны вверх и соедините ладони над головой. Прогнитесь в груди, отведите голову назад.

Медленно наклоняйте корпус вниз. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена.

Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг правой ногой назад. Согните левую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Правая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг левой ногой назад. Согните правую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Левая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола.
ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена. С выдохом поднимите прямые руки через стороны вверх и соедините ладони над головой. Прогнитесь в груди, отведите голову назад. –

правила политики достаточно просты. Правила политики нам говорят, что сначала мы должны договариваться. Если договариваться не получается, то тогда мы должны игнорировать. Поэтому все просто. То есть вы видите какое-то несоответствие каким-то вашим нормам, и вы пытаетесь прощупать культуру, да? То есть вмешиваетесь, даете какой-то совет. То есть говорите, не стреляйте под моими окнами из автоматов. Понимаете, что нарушаете правила культуры. И эти люди с автоматом почему-то начинают целиться в вас. И тогда вы приступаете к второй части политики. Игнорируете их. Да, то есть быстренько залазите под кровать и игнорируете их. Потому что иначе третья часть настанет. Третья часть политики – это война. Иначе пройдет третья часть. Просто ну, запомните эту последовательность. Я знаю, что многие понимают эту последовательность, знают. Но это обыкновенная политика, она простая. То есть договор, игнорирование, война. И мы в конфликте, в какой-то ситуации, мы должны проходить именно по этим трем этапам. Не война, игнорирование, договор. А договор, игнорирование, война. То есть сначала мы пытаемся договориться. Договориться, потом мы ее игнорируем, раз ничего не получается. И иногда доходит до войны. Вот примерно такая вот идея. Она четко прописана. Она очень подробно изложена. Она понятна. Она практична. Поэтому будьте аккуратны. То есть пытайтесь договариваться. То есть делайте свои замечания на основе попытки договориться. Потому что если мы делаем свое замечание слишком резко, оно может быть воспринято как война. То есть мы сразу перескакиваем два этапа. Сразу перескакиваем. Сначала просто попытайтесь договориться. То есть, дорогие мужчины с автоматами, у меня к вам есть смиренная просьба. Стреляйте аккуратнее. И так далее. То есть, что делать? То есть, жизнь такая, да? То есть очень часто это действует. Очень часто это помогает, потому что ну, некоторые люди, они просто поражаются тому, что оказывается вообще можно договариваться. Потому что современные отношения сразу с игнорированием начинаются. То есть как люди общаются? Они заходят, смотрят друг на друга и отворачиваются друг от друга. То есть нет никакого общения вообще, ну в принципе, то есть нет вот этого договора. Сразу же идет игнорирование. И так это уже сразу же вторая стадия, поэтому конфликт очень легко вспыхивает. То есть все изначально на таком, на игнорировании друг с другом общаются. Человек приходит в новый коллектив, и он сразу игнорирует весь коллектив. Это я пришел. Поэтому договариваться ни о чем не будем. То есть мы начинаем сразу с такой очень активной стадии политики. Мы на первой стадии ничего не умеем делать, мы не умеем договариваться. Как раз вот то самое сотрудничество, это стадия договариваться. Когда мы начинаем игнорировать друг друга, уже не получается договариваться, потому что это уже вторая стадия, более суровая стадия, более тяжелая стадия, уже предвоенная стадия. Поэтому уровень культуры – это уровень договариваться. Когда мы пытаемся найти точки взаимодействия, точки соприкосновения. Это просто доброжелательность, сердечная доброжелательность. Почему бы не попробовать? Очень часто это помогает. Очень часто, как знаете, даже собака по улице бежит навстречу, и человек он сразу ее игнорирует, то есть пытается не замечать, обходит стороной. И у них конфликт возрастает. Но если с ней просто поговорить немножко, как тебя зовут? На этой ли улице ты живешь? Она понимает. Нормальный человек разговаривает, общается. И виляет хвостом и пробегает мимо. А наш человек, он сразу же ее игнорирует. А, собака, иди своей дорогой. И собака тоже сразу же нас настораживает. Чувствует нарастающий конфликт. Как бы не пнули. Поэтому на всякий случай приготавливает.

0: Веда Радио исцеляет жизнь.
1: Сегодня и сейчас будем желать всем счастья. Все сели прямо. Будем повторять: я желаю всем счастья. И нужно это для того, чтобы очистить свое существование. Контакт сейчас произойдет между всеми людьми. Мы сейчас включим православную музыку, потому что большинство обычно православных людей. Будем слушать внимательно голос того, кто поет, и в его настроении, в его сознании повторять: я желаю всем счастья. Таким образом, мы в общее настроение войдем и почувствуем отдых в сердце, нам легче станет.

0: большое. Я желаю вам всем счастья, здоровья, всего самого светлого в вашей судьбе. Всего вам самого доброго. Спасибо.
1: Веда Радио. Мы желаем вам счастья.

Со вдохом встаньте на носки. Руки поднимите через стороны вверх, над головой. Соедините ладони. С выдохом одновременно опустите пятки на пол, руки вдоль тела. Повторите упражнение 5-7 раз. Наблюдайте за дыханием.

Встаньте прямо. Согните ноги. Руки положите на колени. Начните совершать круговые движения коленями против часовой стрелки. Повторите упражнение 5-7 раз. Затем сделайте упражнение в другую сторону –

Встаньте прямо, ноги вместе. Дыхание ровное, спокойное. Поставьте ноги широко. Носки смотрят в стороны. Слегка присядьте. Руки положите на бедра. Делайте перекаты с одной ноги на другую. Повторите упражнение 15-20 раз. Наблюдайте за дыханием.

Затем поставьте ноги на ширине плеч. Стопы параллельно друг другу. Руки на поясе. Делайте круговые вращения бедрами по часовой стрелке. Повторите упражнение 7-10 раз.

Затем опустите руки вдоль тела. Соедините стопы. Поднимите правую руку. Отведите ее вперед, вверх, назад. Начните круговое вращение, разминая плечевой сустав. Сделайте упражнение 3-5 раз. Затем сделайте то же самое движение левой рукой.

Теперь сделайте круговые вращения обеими руками. Повторите упражнение 3-5 раз. Затем опустите руки вдоль тела. Встаньте прямо. Ноги вместе. Делайте круговое вращение головой по часовой стрелке, разминая мышцы шеи. Повторите упражнение 3-5 раз. Затем сделайте движение в другую сторону. Делайте круговое вращение головой против часовой стрелки. Повторите упражнение 3-5 раз. Встаньте прямо. На вдохе поднимите руки через стороны над головой. На выдохе плавно наклонитесь. Ноги прямые. Головой тянитесь к коленям. Затем приподнимите спину и подбородок. Пальцы касаются пола. Ноги прямые. Присядьте. Ладони поставьте на пол и отведите ноги назад. Расположите тело на четырех опорных точках. Вытянитесь в одну линию. Запястье под плечом. Согните руки в локтях и опустите корпус к полу. Выпрямите руки и прогнитесь назад. Подбородок тяните вверх. Ноги на ширине плеч. Затем поднимайте таз вверх, пятки опускайте к полу. Носки направьте внутрь. Ладонями упирайтесь в пол. Сделайте подшаг вперед, наклон стоя. Поднимитесь. Вытяните руки вверх и соедините их на уровне груди. Затем опустите руки. Поставьте ноги широко, параллельно друг другу. Согните левую ногу и поверните стопу на 90 градусов влево. Правую стопу заверните слегка внутрь. Поставьте левую ладонь рядом с левой стопой, с внутренней стороны бедра. Поднимите правую руку вертикально вверх. Пальцы вытянуты. Взгляд направлен на большой палец правой руки. Дыхание ровное, спокойное. Вытягивайтесь верхним боком от стопы до руки в одну линию.

Затем поднимите корпус, выпрямите левую ногу, опустите руки вдоль тела, согните правую ногу и поверните стопу на 90 градусов вправо, левую стопу заверните слегка внутрь, поставьте правую ладонь рядом с правой стопой, с внутренней стороны бедра, поднимите левую руку вертикально вверх, пальцы вытянуты, взгляд направлен на большой палец левой руки. Дыхание ровное, спокойное. Вытягивайтесь верхним боком от стопы до руки в одну линию. Затем поднимите корпус, выпрямите правую ногу. Опустите руки вдоль тела. Соедините стопы. Поставьте ноги широко. Поверните левую стопу влево на 90 градусов. Правую стопу заверните слегка внутрь. Согните левую ногу. Левой рукой упритесь в голень. Медленно разогните левую ногу. Правую руку поднимите вверх. Взгляд направлен на большой палец правой руки. Дыхание ровное, спокойное.

Затем поднимите корпус. Повторите то же самое в другую сторону. Поверните правую стопу вправо на 90 градусов. Левую стопу заверните слегка внутрь. Согните правую ногу. Правой рукой упритесь в правую лодыжку. Медленно разогните правую ногу до ощущения натяжения бедра. Левую руку поднимите вверх. Взгляд направлен на большой палец левой руки. Дыхание ровное, спокойное.

Затем поднимите корпус. Опустите руки вдоль тела. Соедините стопы. На выдохе согните ноги, будто садитесь на стул. На вдохе поднимите руки через стороны вверх. Стопы плотно прижаты к полу. Колени находятся над носками. Спина и руки образуют прямую линию. Грудная клетка раскрыта. Дыхание ровное, спокойное. Вытягивайте спину от копчика к макушке –

Затем выпрямите ноги. Опустите руки вдоль тела. Поставьте ноги на ширине плеч. На выдохе медленно наклоните корпус вниз, как можно ниже к ногам, до того места, куда безболезненно можете опустить ладони. Упритесь руками. Дыхание ровное, спокойное.

На вдохе медленно поднимите корпус. Соедините стопы. Сядьте, скрестив ноги. Спина прямая. Поставьте правую ладонь на пол справа от тела. Поднимите левую руку и наклонитесь вправо. Затем поставьте левую руку на пол. Поднимите правую руку и наклонитесь влево. Продолжайте движение. Ягодицы плотно прижаты к полу. Дыхание естественное.

0: Затем сядьте прямо. Положите запястья на колени. Соедините большие и указательные пальцы рук. Повернитесь вправо и поставьте правую ладонь на пол. Левой рукой отталкивайтесь от правого колена. Голова и плечи повернуты вправо. Дыхание естественное. Затем повернитесь влево и поставьте левую ладонь на пол. Правой рукой отталкивайтесь от левого колена. Голова и плечи повернуты влево. Дыхание естественное. Затем сядьте прямо. Положите запястье на колени. Спина прямая.
1: Следите, чтобы тело не наклонялось вперед. Плечи опущены. Ладони лежат на коленях. Дыхание естественное.

беспокойство о супружеской жизни не изменит ничего. Молитва о ней может изменить все. Когда мы обращаемся за помощью к Богу, Он совершает невозможное. Главное – молиться от чистого сердца и быть терпеливой. Господь верен, Он слышит нас и всегда отвечает на наши молитвы. Молитва об укреплении здоровья мужа. Господи, Ты видишь здоровье моего мужа. Я молю Тебя, прикоснись своей исцеляющей рукой к нему. Пусть он будет здоров согласно Твоему замыслу. Исцели его от всякой болезни, избавь от всякого недуга. Укрепи его здоровье так, чтобы он мог успешно выполнять свою работу. Пусть его сон будет здоровым, чтобы он всегда просыпался с новыми силами. Даруй ему здоровое и сильное сердце. Он так мало заботится о себе, не всегда правильно питается, бывает невоздержан и ест то, что ему нельзя. Вразуми его, чтобы он избегал всего, что вредно для него. Помоги ему понять, что его тело есть храм Божий, который он обязан хранить. Я молюсь о том, чтобы он предоставил себя в жертву живую, святую и благоугодную Тебе. Ты видишь, он сейчас себя плохо чувствует. Подержи его, исцели. Исполни его Твоей радостью и даруй ему сил. Пусть он обретет такую веру в Тебя, чтобы сказать: «Господи, Боже мой, я воззвал к Тебе, и Ты исцелил меня. Благодарю Тебя, Отче, Ты целитель мой». Мне так хочется, Господи, чтобы наша жизнь на земле была долгой и счастливой, чтобы мы не были разлучены до дня встречи с Тобой. Но я знаю, у Тебя для каждого из нас назначено свое время. Помоги во всем довериться Тебе, не страшиться, но уповать на Твою помощь и знать, что Ты приведешь нас в свою обитель, где уже не будет ни слез, ни горя, ни разлуки. Надеюсь на Тебя, Господи, и все, что Ты определил для нас, принимаю из рук Твоих и благодарю Тебя, мой Бог.

есть посты в 11-й день восходящей луны и 11-й день нисходящей луны, а всего 14 таких дней. Это почти на исходе, да? Наступает 11-й день. Эка означает 1, даши означает 10, 11. Экадаши, 11-й день. Этот пост в 11-й день луны происходит уникальное явление в пространстве. Все грехи выходят наружу. Еще этот день называется днем Хари. Хари — это имя Господа, которое означает связь с Богом, веру. Это день веры или день связи с Богом. В этот день все грехи выходят наружу, и они входят в ум, а также в продукты, связанные с умственной деятельностью. И больше всего с умственной деятельностью связаны зерновые продукты, бобовые продукты. И поэтому в эти продукты входят грехи в этот день. Эти продукты в этот день лучше не есть, потому что грехи будут съедаться вместе с этими продуктами. Поэтому в Экадаши люди постятся или насухо, или любой вид поста выбирают, но никогда не едят зерновую, а тем более мясную пищу, которая даже не упоминается в перечне того, от чего надо поститься, потому что в Ведах у нормальных людей это не считается пищей, мясо. Это просто уступка для наслаждения чувств в нашей жизни. Когда вы поститесь на воде, надо пить всегда, когда хочется. Столько, сколько хочется, не больше. Не надо себя впихивать в воду. Это тоже неправильно. Вообще никогда в жизни не надо в себя впихивать в воду. Пейте, когда хочется, сколько хочется. Есть люди, которым вообще не хочется пить или мало хочется пить. Надо просто периодически пить, но не надо пить больше, чем хочется, чем входит внутрь. Понятно? Есть люди, которым сильно хочется пить постоянно, потому что они жаркие, горячие. Таким людям надо пить, но понемножку. Не надо перепиваться. Признак того, что вы перепиваетесь, если вы больше одного раза ночью встаете в туалет. Один раз это норма. Если больше двух, больше одного, значит вы расходуете свой организм. Он изнашивается в этом случае. Пост на воде предназначен для очищение организма. Пост на воде улучшает обмен веществ, влияет на шлаки в организме и очищает тонкие каналы. Вот это как раз тот пост, который омолаживает. Пост на воде омолаживает. Сухой пост тоже омолаживает, но это труднодоступный пост для многих людей. А пост на воде очищает, омолаживает. Как поститься на воде? Надо вечером разгрузить себя по максимуму. Нужно дальше весь день поститься и на следующий день с утра только начать кушать. Ночью тоже можно пить воду, если вам жарко, значит нужно пить воду. Выходите из поста лучше очень легкими продуктами, которые у вас лучше всего перевариваются. Если вам поститься тяжело морально, значит, вы не должны поститься. Вы должны выбрать тот пост, который вам не тяжело морально.

Я приведу пример, чтобы вы понимали сам этот принцип ведической культуры, ведического образования. Скажем, если корабль плывет не в том направлении, в море, в океане, в бескрайнем. Просто корабль потерял курс, и никто про это не знает. Капитан, может быть, только догадывается. Вот. И его помощник отдает приказ, что нужно, там, знаете, подремонтировать что-то, подкрасить, там, чтобы блестело все. И матросы начинают активно делать эту работу, там, менять какие-то дверные ручки на более дорогие, что-то где-то там улучшать, каюты из первого класса превращать в класс люкс. Это все имеет смысл, если корабль, он потерялся в море и не туда плывет? Никакого смысла нет. Хотя кажется, что эти проблемы очень важны. Смотрите, ручка отвалилась от каюты. Здесь какая-то царапина на стене. Здесь обои нужно поменять. Уже 2 месяца висят. Нужно обновить гардероб новый купить. Машину, в принципе, новую надо купить. Отдохнуть нужно, в отпуск съездить на море. По большому счету, какие-то эмоциональные проблемы, которые у нас есть, там какие-то обиды, ревности, что-то денег не очень много, или еще что-то. Или слишком много, так что меня никто теперь не понимает с этими деньгами. Ну, разные эмоциональные проблемы в жизни. И у нас возникает естественное желание решать отдельную проблему, которая возникла. Знаете, если заноза воткнулась, хочется с занозой справиться. Вместо того, чтобы, знаете, подстругать немножко пол, который в нашей комнате весь с занозами, мы об этом не думаем. Вот сейчас заноза попала, надо с ней справиться. То есть наше мышление, оно такое очень болезненное. Вот проблема возникает, нужно с ней работать. Однако, если мы не меняем саму общую ситуацию, в общем-то, это смысла нету. Если вы не изменили пол, что он весь с занозами, да, по-прежнему живете в этой комнате, то занозу, наверное, стоит вытащить, потому что она болит. Там заражение может быть, да, но нужно в принципе менять ситуацию. Вот я хочу подчеркнуть этот момент, это принцип того, как мудрецы, как учителя обучали учеников. Сначала они давали общее представление о положении человека в мире, о том, что такое правильное положение, правильное взаимодействие с миром. И уже потом какие-то часы.

принимать и дарить подарки – это первые два способа. Как развить любовь? То есть вы дарите подарок, вы принимаете подарок. То есть надо мужу реально делать подарки. Это не речь идет о том, что вы идете, покупаете новые костюмы, галстуки, Феррари, яхту и так далее. Да, не об этом речь. Речь о том, что это какие-то своими руками, например, что-то сделать. Помните, вот во всех народных традициях, да, там вышивают вот эти полотенца, вышивают там, ну, какие-то там платочки, понимаете? Это же обереги. Да? И сколько любви можно вложить вот просто в этом действии. Даже если вам, ну, как будто бы он сейчас не мил, ваш супруг, но когда вы начинаете делать подарок, любовь начинает расти. Это, ну, это как бы технология развития любви, да? И принимать подарки. То есть это что, к подаркам не относится, опять-таки, что вам, особенно для женщин, вообще не имеет отношения, ценность подарка. Женщина вот удивительная конструкция в этом смысле, да? То есть тут остается только смеяться, потому что действительно, скажи комплимент нам, да, мы здорово, да, подарок, да. Подари, если розу одну, или любой цветочек ваш, да, там вот сейчас вот там, я не знаю, подснежник подари вообще, да, вау, где взял, да, это ж чудо какое, да. Купи машину, будет точно такой же вау, ничуть не больше. Понимаете, для женщины нет этого, ну, в голове механизма, ну, скажем, увеличения ценности подарка. То есть это вау хватит только вот, ну, причем женщина постоянно нуждается в подарках, в этом беда еще, да, мужчины не знают, да, что мы просто постоянно нуждаемся в подарках, да, то есть с утра комплимент, днем цветочек, потом смс-ка, да, все, женщина вся тогда окружена просто вот этой вот, ну, и она не может тогда не любить, ну, послушайте, вот такое вот, вот вы можете себе представить мужа, которого не, ну, есть ресурс не любить, если он так себя ведет? Задних рядов машет, нет. Передние размышляют, можно себе такого представить или нет. Но нет сил, понимаете, не любить такого мужа. Да? Но надо же ценить эти подарки, способность принимать. Это речь о чем идет? Нам сказали комплимент, вдруг, случайно. Он же не знает, что это надо делать, понимаете? У него вырвалось. Да? Эмоции. Женщина беременна, она расслаблена, да, она тоже такая вся пластилиновая, ходит особенная, да. То есть иногда можно получить комплимент только потому, что вот, ну, такое событие. Все, надо это воспринимать как подарок с благодарностью, с очень большой, да. И тоже поблагодарить за это. Спасибо, что ты вот, ну, так сегодня выразился, так отнесся и так далее. То есть не надо, знаете, как бы это, ну, способность принимать подарки, это значит быть благодарными за все, что происходит. Не игнорировать, что он мне это должен. Да, и я и так знаю, что я красавица, да, то есть это, ну, не об этом, или наоборот, что ты мне там сейчас говоришь, я полная, там, толстая, вообще беременная и несчастная, да, то есть, вот, да, это же совсем, ну, да, другие, так любовь не разовьется, она разовьется, когда мы знаем, что для этого надо.

преобразиться. Значит, перестать жить бездумно и торопливо, ведь эти минуты, наполненные до краев, неповторимы. Не думать целыми днями, что думают о тебе другие, быть включенным, чутким, идти, а не проходить мимо. Устав быть вечно обманутым, взять и всерьез поверить, обходить тупики и везде искать двери. Не кидать камни проклятий врагам во след, а попытаться, просто попытаться увидеть в каждом его свет. В тот момент, когда рокот ума затих, сказать хватит зависти и порадоваться победам других. После долгой ссоры первым прошептать прости и просто расплакаться от переполняющей тебя радости. Забыть плохое, что сделали мне другие, простить их. Забыть хорошее, что я сделал для других. Помнить, что каждый прохожий в груди вечность несет, и никогда не забывать о том, ради чего это все.

рвануть из плена привычек наружу. Каждый живая книга и каждый как воздух нужен. Не душить за ошибки, а пытливо смотреть в самую душу. Не красота решает, кого мы любим и с кем учтивы. Любовь решает, кого мы считаем красивым. Быть здесь и сейчас, напомнить, что ты не здешний. Не думайте себе хуже, а думайте себе меньше. Посреди внешней суеты видеть глубинную суть и всегда выбирать самый трудный, опасный путь.

0: гарнизона в этой крепости. И потому всякий раз, когда чувства атакуют тело, никто иной, как жена, спасает крепость тела от разграбления. Никто не может полностью избавиться от сексуальных желаний. Но тот, рядом с кем находится законная жена, сумеет устоять перед натиском чувств. Тот, у кого есть хорошая жена, не станет нарушать покой общества и совращать целомудренных девушек. Ну, это я еще не дочитал, но хочу вставить свои там 5 копеек, что иногда такая идеализация происходит, знаете, вот там духовная жизнь, это там раз в месяц там, для зачатия детей, а лучше раз в год или в 2. Вот. Но реально это каждый человек выбирает сам. То есть есть наставления такие, если, ну, минимум это такое, это должно происходить просто в браке. Ну, вся вот эта половая жизнь, она должна просто в браке происходить. Ну, это, по-моему, и так очевидно для любого человека, что, в принципе, было бы неплохо, что, ну, чтобы никто никому не изменял. Потому что от этого одни проблемы. Если люди чувствуют, что это, ну, их отвлекает, они начинают заниматься этим, ну, как-то реже. Вот. И здесь говорится, что, ну, мужчина, он, ну, склонен совершать такие победы, ну, по причине, вот так голова устроена, да? Ему нравится кого-то завоевывать. И целомудренная девушка – это та, ну, жена имеется в виду, да? Это та, которая спасает его от разрушительного урагана его чувств. То есть она является тем клапаном. Ну и, соответственно, и для нее он является также тем клапаном, через который весь этот пар выходит. Это такой важный момент, потому что, ну, не знаю, рассказать эту историю, не рассказать. Такая интересная история. Я первый раз увидел Гопала Кришна Госвами Махараджа, духовный учитель такой. А я познакомился с преданными, ну, месяц, может, 2. Я поехал в Ярославль, и меня этот вопрос очень волновал. И там была какая-то встреча, сказали, ну, вы можете все зайти из вот этого вашего города, Череповца, зайдите туда и пообщайтесь с ним. Ну, кто-то что-то... никто даже не успел ничего спросить. Вот. Говорят, есть вопрос? Я говорю, у меня есть вопрос. Так, я говорю, сексом-то можно заниматься или нет? Тут у меня, вот я не мог понять вообще, то есть это какая-то фантасмагория. То есть какие-то люди, явно человеки все обычные, 2 руки, 2 ноги, 2 уха, как бы в глазах огонь горит, да? Но как бы такие все, нет, это у нас нельзя. Чего нельзя? Я не понимаю, что значит, ну, а как, а, ну, а как? Вот, а вот как, а вот здесь вот написано как. Вот. Тот, у кого есть хорошая жена, не станет нарушать покой общества и совращать целомудренных девушек. Но без добропорядочной жены мужчина превращается в неисправимого распутника и нарушителя общественного порядка. Если только не является квалифицированным брамачари, ванапрастхой или саньяси. Если брамачари не прошел строгую систематическую подготовку под руководством опытного духовного учителя и не зарекомендовал себя как послушный ученик, этот так называемый брамачари непременно падет жертвой вожделения. История знает великое множество примеров подобных падений. Падали даже такие великие йоги, как Вишвамитра. Он сидел в Гималаях и очень мощно медитировал.
1: Соблазнила женщина.
0: А его Менака, по-моему, соблазнила. Какая-то там с райских планет. Апсара, да, такая. Ну, у нас сейчас много всяких ходит апсар. То есть это невозможно удержаться будет просто. Однако грехастха находится в безопасности, поскольку с ним всегда рядом его верная жена. Половая жизнь является причиной материального рабства, поэтому она запрещена в 3 ашрамах и допустима лишь в грехастха-ашраме. Грехастхи же ответственны за то, чтобы производить на свет первоклассных брамачари, ванапрастх и саньяси. Мощно, да, так? Ответственны за то. Ну, то есть, если не будет нормальных родителей, откуда возьмутся нормальные дети? Знаете, ну, сложно. Иногда кажется, нужно взять какие-то духовные книги, пойти на площадь и прямо так мощно вообще запроповедовать, чтобы все бросили курить, пить, есть мясо. Ну, извините, человеку 40 лет, он всю жизнь курил, пил, ел мясо. С каких рыжиков он вдруг это все бросит? Даже если он это сделает, насколько реально изменится качество его характера? Насколько он изменится?

Жил один грешник. Люди просто не любили его, боялись, жестокий человек был. Все только думали, да куда он сдохнет вообще. Настолько бед причиняет, столько несчастья, столько боли. И однажды он скакал на коне, упал с лошади, головой вниз, сломал шею и умер. Все подумали, да просто вздохнули. Так оно должно быть, грешники, но так должны умереть. Несчастный случай, нормальный. Ну и слава Богу. И грешник предстал перед Ямараджем в тонком теле. В грубом теле можно обмануть выражением лица, одежды, а в тонком теле нет. Невозможно. Все очевидно. Вы не можете сказать, я этого не делал. Ну, там невозможно это сказать. Все, факт. Ямарадж посмотрел, 4 года посмотрел к нему. Ну, найди хоть одно благочестивое одеяние у него. Ну, нет. Ну, уже искал много раз. Проверил. Нет, ну, хорошо, даже слово не сказал человек. Даже не собирал ничего хорошего делать вообще. Не планировал. Только себе и все. Ну, ладно, приговор. Ямарадж смотрит на него и говорит. В реку Вайтарами бросить. Вы так спокойны, потому что вы не знаете, что такое Вайтарами. Это река огня. Это пылающая река огня. Это Ганга. Кто спускается через всю Вселенную, забирает все грехи, всю карму, и внизу это адская река Вайтарами. Жуткая. И Ямадут, эти слуги жестокие, лохматые, клыкастые. Он схватил этого грешника, трепещущего его. Ад. Тогда они в лодку его, и на эту реку это раю, серединую, вниз головой, безжалостно. И поразились, подивились, потому что как только он коснулся этой огненной воды, образовалась прохладная гладь речная. Лотос распустились. Запахи пошли райские, и птицы в яйца стали кричать. И он там плавает, наслаждается жизнью. Вокруг огненная река, а у него там заводи, понимаете, небесные. Неправильно бросили, похоже. Настали в другую сторону. И тот же самый эффект. Нужно вернуться к Ямараджу. А не к Ямараджу не горит. Какой-то святой, что ли, или что? Ошибка? Ямарадж не ошибается, в чем дело, мы не знаем. Ямарадж сказал, ну-ка, еще раз посмотри. Ну, ни одного благочестивого поступка. Ну, я же посмотрел, говорит, что же ну, делай. Так, ищите момент смерти. Давайте исследуем. Так, вот заснято. Вот он скачет на коне. Осталось 10 секунд, 9 секунд, 5 секунд до смерти. Вот 3, оп, стоп, медленно. 2, 1, 0, оп, падает голова. Трескается шея. Остановите кадр. Вот это место исследуйте, куда он головой воткнулся. Что за место? Исследовали. Какой-то великий святой там, о, руки, оказывается, и ушел. И вот туда головой и угодил, видите? Я освободил.

Все наше общение с детьми очень благоприятно, если оно подводится к тому, что мы ему все время что-то объясняем. Уровень гуны благости – это объяснение. Если мы все время объясняем что-то, мы находимся в гуне благости. Не читаем морали – это совсем другая вещь. Когда мы читаем, мы что-то на чем-то подловили нашего ребенка и полчаса отчитываем его. Это не уровень гуны благости. Это нечистый уровень гуны благости. Здесь есть примесь других гун. Если мы заметили, что он совершил какую-то пакость, и для нас это аргумент, чтобы сгружать на него, ну да, можно сказать так, свой негатив. Но если мы постоянно ребенку объясняем, то есть развиваем в нем наблюдательность, чтобы он этот мир пытался осознать, не просто здесь прожить. Вот смотри, как хорошо на море сидеть. Да? Можно так на уровне чувства его воспитывать. Вкусно, невкусно, нравится, не нравится. То есть и это хорошо даже на этом уровне развивать в нем позитивное мышление, чтобы у него не было конфликта. Но этого недостаточно. Необходимо также поднять ребенка на уровень разума, помочь ему извне развить эту функцию разума. Почему? Потому что она есть в каждой личности. Но когда дети рождаются, у них эта функция разума, она не активна. У них активна функция ума. И если мы не помогаем развить эту функцию разума, то очень тяжело потом ребенку самостоятельно идти. И поэтому очень важно также ребенку рассказывать реальные картины материального существования. Конечно же, это делается сквозь призму возрастных особенностей. Мы смотрим, сколько лет, и объясняем таким образом. Потому что если мы возьмем двухлетнего ребенка и начнем стихами Шримад Бхагаватам рассказывать, мало что из этого выйдет. Но на каждом уровне можно развивать функцию разума. Потому что если он не разовьет функцию разума, то ему очень будет сложно. Понимаете, да? Он будет просто идти за своими чувствами, как послушный осел. В надежде, что все-таки он съест этот пучок травы. И очень важно, чтобы мы делали это также извне. Почему? Потому что материальный мир, понимаете, тут можно много аналогий приводить. Но один из таких примеров, помните вот эти все фильмы, допустим, про того, что есть какие-то роботы, и робота можно там отключить сзади. Ну, помните, да, такие всякие примерчики? То поймите, что и вот этот вот скафандр, который на нас надет, грубое тонкое тело, это мертвая материя, неестественная ткань, неестественная одежда для живой души. И поэтому здесь также очень важно, чтобы нам извне помогали. Почему? Потому что интересно, что в других мы можем замечать, а в себе мы не замечаем. Если нам кто-то снаружи подсказывает, то если мы правильно реагируем, то мы можем извлечь для себя очень большое благо. Поэтому мы можем помогать нашим детям извне. Мы учим их тому, каков этот материальный мир, что это

Предназначение – это не где я работаю, не кем я работаю. Предназначение – это как я работаю. И в соответствии с этим есть четыре типа предназначения. Первый тип предназначения – это учитель. Человек не может не учить. Он хочет учиться и любит учить. Это естественно для него. Что бы он ни делал, он пытается чему-то научиться. Что бы он ни слышал, он пытается извлекать для себя как урок. Он везде и всему учится. Он не может не учиться. Соответственно, он не может и не учить. Да? Очень простой тип. Второй тип предназначения – это руководитель. Он не может не руководить. Как только он видит другого человека, он им руководит сразу же. Не может не руководиться. Ему все равно, кем руководить и зачем он будет руководить. Ему все равно какая-то лобость. Смотрите, как меняют министров. Был министром этой промышленности, стал министром той промышленности. Был министром рыбной промышленности, стал министром нефтяной промышленности. Абсолютно спокойно. Полностью противоположная деятельность. Но если человек руководитель по своей природе, он за один день разберется, как руководить новую отрасль. За один день. Потому что принципы везде одни и те же. Это его природа руководит. У него есть определенные качества, он покровительствует, а не давит. Если мы давим, мы не руководители. Если мы покровительствуем, значит, мы руководители. Это второй тип. Третий тип предназначения – это торговец. Ему все равно, что продавать. Если он может что-то продать, если у него есть какое-то предложение, он свою рубашку продаст. Он снимет ее и продаст. Абсолютно все равно. То есть в этом его идея. Он может делать прибыль. Ему это нравится. И он не испытывает чувство жадности. Вот это торговец. Торговец не испытывает жадности. Он рад тому, что он доставил приятное другому человеку, продав ему что-то. Он торгует для того, чтобы другому человеку было приятно. И поэтому, если ему понравилось этому человеку, он, его рубашку, он даст свою рубашку. Не ради прибыли, а ради того, чтобы сделать приятно. Но он умеет это делать. Он умеет это делать. У него это получается. Факт. И четвертое предназначение – это служащий. Служащему нравится делать то, что ему прикажут. Его устраивает нести никакой ответственности за свою деятельность. Ему должны приказать, он должен так сделать, но своей ответственности он не хочет нести. Ему нравится, когда все четко по времени, когда все обязанности разложены, когда зарплата вовремя, когда все вовремя. То есть ему нравится выполнять чьи-то распоряжения. Он счастлив, выполняя чьи-то распоряжения. Такие четыре предназначения. Очень интересно. Теперь давайте пройдем тест. Очень интересный тест. Простой, психологический. Например, нам нужно руководить выкапыванием ямы. Кто из этих четырех может этим заниматься? Интересно, да? Это имеет прямое отношение к нашей жизни. В действительности любой, да, это правильно. Давайте посмотрим. Вопрос в чем? Как он будет это делать, да? Как он будет это делать? Как будет учитель руководить выкапыванием ямы? Да, он съездит на семинар, пройдет обучение, сдаст экзамены, приедет, обучит всех, примет тесты, знаете, все виды ям нарисует, примет, будет очень довольный, счастлив будет абсолютно. Как будет руководить руководитель? Что он будет делать? Он будет приказывать. Он говорит, на первый, второй рассчитайся, одни копают слева направо, другие справа налево. Очень просто. Он будет приказывать, руководитель приказывает. Как будет руководить торговец? Он будет мотивировать. До обеда выкапываем, после обеда свободные. И пицца каждому. До обеда не выкапываем, остаемся работать, пока не выкопаем. И премии не будет. То есть он мотивирует. Мотивирует. Он знает, что такое выгода. И как будет служащий руководить выкапыванием ям? Своим примером. Покажет, как, что, сам половину выкопает. Посмотрит, как другие копают. Вы знаете, почти все сделает сам. Будет абсолютно доволен сам своим примером. Посмотрите, одну и ту же деятельность могут выполнять все типы по предназначению. Одну и ту же деятельность. Весь вопрос, как они это будут делать. Поэтому запомните, предназначение – это не что мы делаем, не где мы работаем и не кем мы работаем. Предназначение – как мы работаем.

сейчас я хочу вам сказать различие между древней культурой и современной. Различие заключается в том, что в современной культуре людям объясняют: а ты принимай, а ты улыбайся, а ты веди себя хорошо. То есть в современной культуре все объяснение основано на, ну, на самой идее, что свое поведение можно поменять, просто настроившись на это. Древняя культура считает, что это неправильное представление о том, как все менять. Она считает, что человек не может поменять свое поведение просто потому, что он этого хочет. Потому что возможность поменять поведение идет от силы, которая находится внутри. Если у тебя есть сила на это, тогда ты это делаешь. Если этой силы нет, значит, ты этого сделать не можешь. Например, если я обиделся и у меня нет силы простить, я простить не могу. Я не прощаю. Если мне психолог говорит: ну ты прощай просто, прощай. Я говорю: ну у меня не прощается. Если он мне говорит: ну ты все равно старайся прощать. Тогда я психую и говорю: если тебе как бы иголочку в одно место втыкают и говорят: ты просто не обращай внимания. Ты можешь не обращать внимания в это время или нет? Ну, то есть, понимаете, как бы нужна сила. Ну, то есть, конечно, если ты сильный человек, ты там, как Камо там был, по-моему, да, такой революционер, он мог терпеть боль, и даже зрачки не расширялись. То есть, ну, такая сила боли. Сказал, что он не чувствует боль. Но на самом деле он ее просто терпел. Но мы же не Камо, как бы мы все обычные люди. И обида — это та же самая боль, только она имеет психическую природу. И человек не может ее терпеть. Для этого нужна сила внутри. Поэтому в древней культуре была другая совсем методика. Способность поменять свою судьбу зависела от того, насколько человек понимает, откуда брать силы. Откуда брать силы. Древняя культура считает, что все источники силы исходят от высшей истины. То есть я называю это высшей истиной, потому что в разных верах, в разных культурах, в разных традициях духовных это все называется по-разному. Но в целом большинство людей считают, что высшей истиной является высшая личность. Это Бог, Господь. Веда объясняет, что все религии, все веры, они правильные. Каждый человек с Богом строит свои отношения. Эти отношения прежде всего нужны хотя бы для того, чтобы получить силы. Веда объясняет, что душа, вот мы души, то есть мы маленькие искорки духовные, она сама по себе не может постоянно быть заряженной. То есть это сравнивается с лампочкой. Лампочка не может сама по себе гореть, ей нужен источник питания, и она должна куда-то отдавать энергию дальше. Если она никуда энергию не отдает, тогда тоже не горит. И если нет подачи энергии, она тоже не горит. Так же устроена как бы душа по этой же системе. То есть первое, нужно откуда-то получать силы. Человек не может сам из себя силы выжимать. Понимаете? И второе, надо куда-то их отдавать. Если человек никому не отдает силы, не живет ни для кого, тогда и жизни нет. Допустим, есть такой феномен: пока женщина живет для детей, она здорова. Как только дети выросли, начинают болеть. Есть такая история, да? То есть, как только у человека есть цель жизни, он очень активен, радостен, цели жизни нет, он в депрессии. То есть, если отдавать свои силы некуда, человеку незачем жить, он теряет смысл жизни.

внешним рабством мы справляемся с помощью оружия, так и надо и с внутренним рабством тоже справляться с помощью оружия. И это оружие знания. Знание, оставленное нам великими мудрецами. Мы изучаем его, эти великие произведения, это Махабхарата, это Бхагавад-гита, это Шримад-Бхагаватам. Великие произведения. В них изложена вся мудрость. Махабхарата, говорится, это произведение, которое включило в себя всю мудрость жизни. Вся мудрость включена в это произведение. От начала до конца. Нам надо поменять свое поведение так, чтобы начать учиться свободе. То есть мы должны учиться свободе. Так, древнекитайский мудрец Лао Цзы однажды сказал: тот, кто берет, тот наполняет свою ладонь. А тот, кто отдает, тот наполняет свое сердце. И то, и другое наполнение. Но вопрос, как и что мы наполняем? Это важная идея, очень важная идея, о которой мы должны с вами немного поговорить. Вот это внутреннее рабство. Что такое внутреннее рабство? Это не что иное, как эгоизм. Известное проявление, но никому не нравится. Всем не нравится эгоист. Но эгоистам нравится, что они есть. Хотя всем не нравится эгоизм. Эгоизм. Я хочу, чтобы вокруг меня крутился целый мир. Чтобы я был центром Вселенной. Чтобы все крутились вокруг меня. Я хочу сам этот мир сделать своей собственностью. Но в результате превращаюсь в вора. Становлюсь вором, я ворую. Когда человек ворует, его помещают в тюрьму. Также, когда человек думает, что этот мир принадлежит ему, и он должен быть в центре этого мира, то этот эгоцентризм приводит к тому, что он помещается во внутреннюю тюрьму. Он становится рабом своих желаний. То есть все наши проблемы, все наше внутреннее рабство того, что мы проявляем свой эгоизм, мое, мое, мое. Есть два слова, которые показывают о том, что мы становимся рабами. Это я и мое. Я, мое. Два симптома эгоизма. Я, мое. Я помню, меня бабушка учила, что я — это последняя буква в алфавите. Учили вас? Очень хорошая формула. Мое. А тогда ты слышишь, что моего вообще ничего нет, что все мне это выделено. Я должен этим правильно пользоваться. Если это мое, попробуй с собой это забрать. Ничего забрать не получится. Все. Уже ничего не получится. Даже если просто в больницу попадешь, уже врач скажет: ничего не надо с собой брать. Сам приходи. Уже ничего не надо с собой брать. Уже будешь ты и я. И мы с тобой поговорим. Много интересных вопросов у меня будет к тебе. Зачем ты так живу? Очень интересно. Ну, то есть, когда человек ворует, он попадает в эту внутреннюю тюрьму. Если он ворует вовне, он попадает во внешнюю тюрьму. Если он ворует этот мир, он попадает во внутреннюю тюрьму. Эгоцентризм. Человек становится рабом своих желаний. Поэтому путь избавления от рабства очень прост. Надо просто вспомнить о том, что этот мир не мой. В конце концов, это собственность Бога. Это не мой мир. Это не мне все принадлежит. Мне это выделили, потом забрали. Есть такая великая формула духовная. Бог дал, Бог взял. Слушай, значит, на самом деле глубокая формула. Эта формула позволяет быть свободным. Если человек помнит эту формулу, он свободен. Он понимает: о, Бог дал. Спасибо. О, Бог забрал. Пожалуйста. Все просто. Он не страдает, он не зависит. Он прекрасно понимает, что происходит. Он получающий, он заботящийся. Ему выдали инструмент, все, все очень просто. Мир — это такое место работы. То есть я прихожу на работу, мне выдали станок, я на нем точу свои детали.

Сейчас очень много появилось астрологов, очень много есть людей, которые занимаются гаданием, различными видами предсказаний. И нельзя сказать, что это плохие люди или что это хорошие специалисты. Есть разные. И практически хиромантия сейчас в России набирает популярность и возвращает свою былую славу. Прежде чем изучать эту науку, я хочу вам рассказать о смысле астрологии, зачем вообще она нужна, а также о ее истории. Итак, слово «астрология» – это греческий вариант, а астрология…

И нужно понять следующее, чем отличается ведическая астрология от обыкновенной астрологии или современной астрологии. Ведическая астрология берет свои корни из древних писаний, такие как Бригу-шастры, такие как Джьотиш-шастры. И современной Индии сохранились еще такие древние школы. Нужно понять, что само слово «индийское», оно не имеет под собой никакого основания, потому что сами индусы себя не называют индийцами. Некогда мусульмане, которые жили за рекой Синдху или Инд, называли людей, которые живут за этой рекой, индусами. Поэтому это неправильное название. Люди, которые живут за рекой Инд, называют себя Барати, то есть люди, живущие на земле Бараты. И большинство индийцев известна сегодня такая наука, как индийская астрология. Но на самом деле она описана в санскрите. И в литературе есть описание подробное, переведено на современный язык, в том числе на английский, на русский есть, и на другие языки мира. Итак, наиболее распространенные духовные культуры известны именем того мудреца, который распространил это знание. Так вот, Бригу-шастра была названа в честь мудреца Бригу. Бригу-муни жил примерно 5300 лет назад, то есть за 300 лет до прихода Господа Кришны. Он описал подробное положение планет во Вселенной. Также он написал трактат по астрологии и написал Пхавиши Пурана. Пхавиши Пурана – это пророческие книги, там описано предсказание на эпоху Кали. То есть, вот я вам процитирую, некоторые из них описано, что люди будут очень маленького роста, они будут очень мало жить, и мы это видим, что сейчас продолжительность жизни сокращается все больше и больше. Если раньше жили до 70 лет, то сейчас уже 50-57, такой срок. Вы можете посмотреть статистику смертности и увидеть, что жизнь очень короткая. Здоровье людей будет очень слабое, мужчины и женщины будут ссориться между собой, дети не будут уважать старших. И еще много чего интересного. Там есть такое пророчество, которое просто изумляет своей точностью. Например, говорится, что люди в эпоху Кали будут жить в домах, похожие на пчелиные соты. Это наши с вами небоскребы, многоэтажные дома. Также там описано, что люди настолько деградируют, что у них будет очень слабая память, и они будут все записывать. И мы это тоже замечаем, что нам приходится все записывать либо в блокноты, либо в электронные книжки. Еще интересный есть момент, что браманы, то есть ученые, кто такие браманы? Это ученые, это все виды врачей, все виды учителей, те, которые изобретают, это называется браманы. У них будет две головы. Я очень долго думал, что значит две головы. Оказывается, две головы – это и есть компьютер. То есть в одной голове мы держим информацию, в другой голове тоже храним информацию. Это электронная голова. То есть некоторые вещи, которые там предсказаны, нам кажется непонятно, но со временем становится все больше и больше.

мир пристально, снимая один за другим покровы с незримой истины. Вечно то, что искренне, а судьбы людей летят осенними листьями вниз. Кто в этом виноват? Чей это каприз? Вещи и слова древнего суфи разбивают сомнения. Смерть — это не конец, а лишь изменение, превращение, крещендо, катарсис многоликой мистерии. Не надо бояться, корни страха в неверии. Я вижу распахнутые настежь двери, за ними мой дом. Я как младенец, откинутый в воздух любящим сына отцом. Я радостно смеюсь и не боюсь упасть. Я просто верю его ласковым рукам. Мы не боги, каждый из нас его атомарная часть. Между нами и ним живая подвижная связь. Пытаться порвать ее значит страдать, живя мелочными радостями, бедами этого бренного тела. Что мне подарить тебе? Что мне тебе дать? Мои неловкие попытки лучше стать и неокрепшие желания благодарить и сострадать. Мой сиюминутный порыв любить навзрыд изо всех сил, без зависти, ревности и обид. Я все забыл,

незначителен. Ни гений, ни творец и ни герой. Я твой. Сделай меня прозрачной средой.

Следующий вопрос был, что ум подкидывает иногда такую хорошую идею, но ты так думаешь, ну с чего я это буду делать? Почему я в подъезде должен убирать? Почему я должен вкручивать эту лампочку, правда? Кто-то их постоянно выкручивает, а я что должен? Я в прошлой неделе вкручивал, пусть другой. Но мы идем, и из сердца такой посыл. А может, лампочку в подъезде вкрутить? Ну, бывает такое, к примеру. А может, маме позвонить? А может, еще там что-то сделать? Или соседу помочь? Он сверлит эту стенку уже, ну, третий день. Бедолага. Все просверлить не может. И такое из-за сердца. Да ну, что я ему буду сверлить еще, ходить? Он мне тут мешает жить, я ему еще буду. Но какие-то интересные моменты, заметьте, в сердце, они к нам появляются, они всплывают. Это называется подарок судьбы. Что делает наш ум? Ум смещает это во времени. Обязательно, но когда? Потом, совершенно верно. Вот такой эффект смещения во времени. Сейчас мы его обнародовали, он уже услышал, мы его вывели на свет. Ну, давайте будем по-другому жить. По-другому жить означает лучше любить и ошибаться. Ум такой же, мы пользуемся помощью, но не помощью, а вредом от разума. Он становится рациональным. Из сердца пришло желание кому-то что-то сделать, помочь, подойти. А разум начинает, ну а как тебе подумать, так что тебе надо, почему ты вообще это решил? Да, за такие рациональные вопросы нам задает. Любовь рациональна, скажите. Как она рациональна? Она нерациональна. Но мы поддаем рациональному мышлению, и потом, ну ладно, согласились, это же хорошо, и сдвинули на потом. Почему мы не отказываемся, а сдвигаем на потом? Потому что идея хорошая была. Представляете, хорошая. Жена приедет с фестиваля, а я там дом убрал, квартиру навел. Вот мужчина в доме. Хорошая идея. Ну что я буду там? Ее обязанности делать, что ли? Потом скандал устроить, что ты своим делаешь. Лучше своими делами хорошо, чем моими плохо. И, ну, так, знаете, там найдет что-нибудь. И фактически, почему мы не отказываемся, а смещаем во времени? Потому что мы хотим остаться хорошими людьми, при этом не будучи ими. Ничего не делая. Но мы должны чувствовать себя кем? Хорошими людьми. Бог хороший. А мы на его месте. Оп, заскочили. Только Бог все делает, да? А мы ничего не делаем на его месте. Поэтому, естественно, ну, нам нужно этот эффект смещения во времени сказать, это не равно. Это не потом. Если делать, то когда? То сейчас. Если пришла, мы сделаем. Может, это будет оценено другими людьми, не оценено. Но мы будем перед Богом жить. Он нам послал эту мысль. Хорошие мысли, служение. Это приходит из природы, это из глубины, из души. Поэтому, избавившись, перейдя этот страх и сделав поступок, мы увидим, что вообще, в принципе, ничего страшного. Это называется прыжок веры. Одна собачка, что-то сегодня история про собачек. Собачка, она очень хотела пить, она была мучима жаждой. И она нашла водоем, подбежала и посмотрела, а там на нее из водоема кто? Ну, другой пес такой, прямо в нее. Она испугалась, убежала, а бежать далеко не может. Жажда говорит, что счастье-то здесь, вода здесь. Но она проявила некоторый разум. Она подбегала, ну, раньше она просто наклонялась, а сейчас она ближе к водоему разогналась, прыгнула и упала в водоем. Упала и начала пить, и смотрит, нигде никаких собак нет. Опасности нет, напилась, вышла, счастливая пошла. То есть нам иногда нужно сделать прыжок веры. Вот этот ум, который от что, а как что подумает, а что это, к чему приведет, о, ужас какой. Ну, или на потом просто, ну, из-за лени, да, как сегодня говорили, на потом. Нет, взять просто и сделать, переступить и сделать. И увидим, что опыт совершенно будет иным. Не таким, как нам говорил ум. И ничего страшного, и не тяжело, и приятно, и наоборот, еще что-нибудь даже больше получить.

самом деле наслаждается не чувство, наслаждается ум через чувство. Например, глаза увидели, давайте с первого, слуха. Но можете ли вы ухом насладиться, слухом, самим, вот этим аппаратом? Нет, он просто создаст условия. Он поймает звук какой-то и скажет уму: слышу, слышу приятную речь. Он скажет: понял, буду наслаждаться. Он наслаждается. Зрение, глаза говорят: вижу. Ум говорит: понял, буду наслаждаться. Какая она, какой он, какая машина, какое то, какое все, все. Глаза всего лишь навсего, а не как этот. Да, как инструмент, но наслаждается ум. Вкус, то же самое. Попробуйте, положите что-то на язык, и ум скажет: какая вкусная пища. Не-не-не-не, языком скажет, тоже ум. Осязание, то же самое. Дотроньтесь до кого-нибудь, потрогайте. И тоже ум скажет: давай подольше подержи. Так хорошо. Ключи от машины, от моей квартиры, где сейф с деньгами. Обоняние, то же самое. Только принюхайтесь, и все ум скажет, приятно пахнет или неприятно. То есть наслаждается ум. И из чего состоит ум? Из огня, из очень тонкого-тонкого огня. Этот огонь дает уму либо наслаждаться, либо страдать. Чем сильнее огонь и чем этот объект привлекательнее для ума, он будет либо наслаждаться, либо наоборот, скажет: мне это не нужно. Это его природа такова. Его природа на самом деле наслаждаться. Ум больше ничем не занимается в нашей жизни. Он только наслаждается. И его, как его определить, ум это или не ум, думает. Ум всегда скажет: вот это нравится — принимаю. Вот это не нравится — отвергну. Вкусная пища — возьму. Невкусная — фу на тебя, выплюну. Хороший объект — посмотрю, нехороший — отвернусь. То есть то, что нравится — принимаю, то, что не нравится — отвергну. Это его природа, как он действует. Выше ума — разум. Разум другими категориями мыслит. То, что нужно — принимаю, то, что мне полезно. Не мне, причем, если ум думает мне, то разум думает не мне. Ум думает только о себе. Разум думает о всем организме. Он говорит: нам это полезно — принимаю. Если не полезно, вредно — отвергну. И всегда идет диалог между умом и разумом. Всегда будет. Вопрос: слышим ли мы разум? Что самое интересное, мы всегда его слышим. Но делаем с позиции ума. Почему? Потому что нравится. Потому что нравится мне это, и все. Да, мы умные, потому что. Но разум всегда будет говорить: это не нужно, если это не нужно. Он скажет: слушай, это не нужно. Ну, он скажет: слушай, замолчи, а. Давай поспим еще, так классно под одеялом, тепло, вчера поздно легли, еще йога занимались на ночь, и там лекции допоздна были, давай еще немножко поспим. Разум говорит: да тебе на йогу сейчас не дойти. Да ладно, один раз поспим. Если разум слабый, а ум сильный, все, человек попадет под это влияние. Это просто пример. Так живут люди в миру. Алкоголь, наркотики, блуд. Полностью деградация. Из-за чего? Потому что ум очень сильный, а разум слабый у людей. Знаете, есть реклама, там, пиво такое-то, такое-то, там, да? На всю эту, да? И внизу маленькими-маленькими буквами написано, там, чрезмерное употребление, там, ты-ты-ты-ты, вредно. Так вот, вот это все большое, вот это ум. Вот это маленькое, вот это разум. И современная цивилизация, она все это знает. Она не пишет большими буквами: вредно. А вот здесь: пейте пиво, ти-ти-ти-ти. Нет. Разум должен быть слабым у людей. Так думают современные наши правители.

0: Небольшая история. Жили два брата, выросли в одной деревне. И, достигнув совершеннолетия, они отправились искать удачи. Они отправились в большой город. И когда пришли в город, они подумали, что мы будем делать. И каждый занялся своим. Один отыскал торговца очень успешного и начал у него учиться, как зарабатывать деньги. Другому больше нравилось учиться. Он обратился к обучению, нашел учителя, учился у него. Прошли годы. Все это время они думали о своих родителях. Думали, что мы должны им что-то принести. Один копил деньги, другой копил знания. Они нашли себя на своем пути, заработали много денег. Один заработал много денег, другой очень хорошо выучился, да? И они решили все это отнести своим родителям. И они ехали домой, и в лесу на них напали разбойники. Одного ограбили, другого посмотрели, что делать. Ничего нет. Они вернулись домой с большой реализацией. Кто смог в реальности помочь своим родителям? Тот, кто обладал знанием. Потому что его не отняли. Знания отнять невозможно. Его не отняли. Бот богатства отняли по дороге. Поэтому все, что заработал человек, у него все отняли. Он не смог ничего привести. А тот, кто знанием обладал, у него это знание было. И знание всегда можно перевести в счастье. Всегда. Всегда можно перевести в счастье.
1: Деньги надо вкладывать в знания.
0: Да. Деньги надо вкладывать в знания. Да, это один из выводов. Один из выводов, да. Итак, накопление знания гораздо более ценная вещь, естественно, чем накопление богатства. Потому что его нельзя потерять, как мы выяснили. Его нельзя отнять. И знание... Лучшее знание – это знание, которое не увеличивает гордость. Мы говорили об этом в Академгородке, что очень гордым становится человек, который выходит сейчас в системе образования. Очень гордым. Мы разговаривали, я спрашивал, какая сейчас проблема в научной среде образовательной. И мне говорили о том, что гордость, зависть – главная проблема. Вот это научная среда, получение степеней. Главная проблема – это зависть и гордость. Главная проблема. И многим это не нравится, люди уходят из этого. Уходят из этого из науки, из самого преподавания. Очень тяжелая среда, основанная на зависти, на гордости. Это очень тяжелая среда. Но настоящее знание также должно... вызывать не гордость, а вызывать другие чувства, вызывать смирение, понимание, что каждый имеет право на свое отношение к истине. Главное найти общее в этом. И уже на основе этого общего можно дальше сотрудничать. Если гордость, что только я прав, только моя система права, тогда ничего не получается. На этой платформе действовать невозможно. Да? Поэтому есть хорошая такая поговорка: если ты богатый, то стань счастливым. Да? Если ты богатый, просто стань счастливым. Если человек не может стать счастливым, значит он беден на самом деле. Поэтому богатство и бедность не деньгами определяются. Богатство и бедность определяются уровнем счастья человека. Насколько человек испытывает положительные эмоции. Насколько он вообще счастлив в своей среде. И поверьте мне, все обстоит не так, как нам кажется. Да? Знание первично. Например, если человек ест без знания, то он болеет и не испытывает счастья. Да? Если человек ест без знания, он будет болеть и испытывать несчастье. И точно так же, если человек получает деньги и не знает, как ими пользоваться, он тоже будет болеть и не получит счастье. Будет та же самая проблема. Везде нужно знание. То есть знание дает возможность чему-то перевариться. Мы должны знать вообще, как пищу переваривать. Да? Мы должны знать, как это делать. И точно так же, мы должны знать, как деньги переводить в богатство, а именно в счастье. Потому что главное...

Когда-то Брахма творил Вселенную. Ну, это же факт, она уже сотворена. Кто-то же творил это. В ведах его называют Брахма или Брахма. Совершенно. Это живое существо. Это небольшой взрыв, из которого вылетело так много интересных вещей. Необычным образом. Кто-то предложил, на самом деле, взорвать типографию. Но не обычным образом взорвать, а очень умно взорвать. Так что в результате взрыва образовался большой энциклопедический словарь. Знаете, старую типографию, где вот нужно набрать шифр, там шрифт, бумагу, станки печатные, потом нужно листы сложить, потом сшить, потом спрессовать, потом обрезать, потом переплет отдать. И решил одним махом все это создать, большим взрывом. Как вы думаете, что-то получится? А ученые говорят, что Вселенная из большого взрыва возникла. И в результате мы с вами сидим в красивом зале в Москве. Хороший взрыв. Лишь на том основании, что на больших скоростях все как бы расширяется в этой Вселенной, как вы заметили. Как бы нечто, вот расширение какое-то. Значит, есть какая-то точка, из которой это все расширялось. Начало расширяться. Они назвали это взрывом. Серьезная ошибка. Сажали капусту когда-нибудь? Вы не видели большой взрыв на огороде, нет? Да, я вам покажу сейчас современный кинематограф, может, все это воссоздать. Бросайте семечко капусты и снимаете потом все это. Ну, как называется, замедленная, да, съемка? А потом, когда показываете за несколько секунд весь процесс, взрыв, и капуста. Просто скорость меняете, вы увидите. Это не взрыв, это рост. В ведах написано, растет Вселенная сейчас. А они говорят, большой взрыв. Взрыв означает что-то бессознательное, без мозга, слепая какая-то энергия, бесконтрольная. А рост – это совсем другое. Рост находится под полным контролем. Вы же не беспокоитесь, что у вас ребенок маленький? Вырастет! Только кормите его, а он вырастет и станет большим. Все под контролем. Не вы же его выращиваете, вы только пищу даете. Растет само тело. Кто же это все делает? Так точно. А он еще взял все эти ДНК, эти семена, морковка, картошка, капуста, там стал рассматривать их вот структуру. И с удивлением заметил, что разницы между ними практически никакой нет. Между морковкой, капустой и картошкой. Свеклой. На молекулярном уровне ДНК практически никакой разницы нет. Знаете, из каких-то там сотни сравнений, может быть, один атосочек водорода там, или тут углерода, и все. И уже морковка. А тут хвостик, уже капуста. С какой точностью все это поддерживается? Кто же этот хвостик поддерживает, да? Случалось так, что берете семечко капусты, вырастает морковка. Ну, хвостик отпал, знаете, ну что? Ну, случается. Никогда, все очень точно. А случалось такое, что вот как травинка растет из земли, и не получилось. Ну, неудачно. Или дерево, как вот начало свой рост, береза, а закончило сосной. Ну, не получилось. Вы только посмотрите, как все точно работает в природе. Это какой большой взрыв вообще, а? Это рост. Вселенная растет. Видите, сколько планет, никаких заторов, никаких столкновений, какой порядок. Помыслите, вы...

А от рода нас заложено очень много. Говорится, что душа обладает, ее анатомия. Не сказать, что она обладает, ее анатомия – это энергия вечности, знания и блаженства. То есть это счастье, оно уже находится внутри нас. Знание обо всем уже находится внутри нас. Энергия бытия, знания и безграничного блаженства – это наша природа. И чем ближе мы вот к этой своей внутренней, как бы я бы сказал, это некий центр нашей личности, чем мы ближе к нему, тем проще нам будет увязывать различные внутренние и внешние аспекты своей жизни вокруг вот этого единого центра. Еще один очень важный момент, в чем может быть наша зависимость. Итак, в самом общем случае, зависимость означает отдавать ответственность за свою жизнь уму. То есть счастье означает что? Исполнить те желания, которые в уме. Ну правда же? Ну вот обычно, как люди, о чем люди мечтают. Вот если мы возьмем, окажемся наедине с собой и просто отпустим свой ум, да? Вот куда он пойдет? О чем он будет мечтать? Как он будет все оценивать? Куда он пойдет? Очень велика вероятность, что он пойдет к противоположному полу. Очень велика вероятность, что там что-то будет происходить. Вот идея состоит в том, что с этим нужно разбираться, и в итоге этим необходимо управлять. И когда мы обретаем способность управлять этим, тогда мы обретаем способность управлять во многом обстоятельствами своей жизни. Тогда мы можем многое выбирать в своей жизни. Потому что до этих пор фактически весь наш выбор, он зачастую является частью сценария, который бессознательно мы проживаем. Потому что ум имеет определенную структуру. Итак, жизнь, которую мы жили раньше, и те впечатления, которые мы получали, вот этот набор впечатлений, он во многом предопределяет наш выбор сегодняшний. И если мы находимся в слишком сильной зависимости от ума, мы можем жить вот этими очень странными моделями. Я расскажу одну историю. Во время Второй мировой войны был такой интересный случай. Японских солдат, подразделения японских солдат забыли где-то на островах Океании. Забыли. Понимаете? Была война, их забыли. Может быть, это был взвод или рота даже. Война прошла, их объявили пропавшими без вести. И год за годом шел. И их обнаружили, не помню через сколько лет, через 15 или через 20 лет обнаружили. Они все это время вели войну. То есть они жили в том настроении, что идет война. Это реальный исторический факт. Я не помню цифр, сколько их было солдат и сколько они провели времени на этих островах. Но факт, что такие события в истории были. То есть их обнаружили вот в этом настроении, что идет война. И они все это время воевали, хотя в мире прошли различные события, и они с этим никак не были связаны. Понимаете? То есть я расскажу еще один анекдот, чтобы дополнить, сделать вступление в одну очень важную тему. Анекдот такой забавный. Один мужчина сидит на берегу реки и ловит рыбу. И он ловит большую рыбу, крупную такую, знаете, и выбрасывает ее в воду. А когда он ловит маленькие рыбы, он их с радостью складывает себе в ведерко. И другой мужчина, проходя мимо, спрашивает его: зачем ты это делаешь? Ты крупную рыбу выбрасываешь, а маленькую рыбу складываешь, и ты видно, что ты радуешься маленькой рыбе, а большую рыбу выбрасываешь. На что он отвечает: так у меня сковородка, на которой я рыбу жарю, очень маленькая. Понимаете? Смысл, понимаете? То есть, иными словами, мы воспринимаем жизнь через призму уже имеющегося у нас опыта.

Итак, признаки авторитетной традиции. Есть признаки, по которым можно понять, она авторитетна или нет. Первое. Эта традиция должна выдержать проверку времени. То есть она должна не 5 минут назад появиться. Почему это так? Потому что, скажите мне, пожалуйста, вот на основании собственного жизненного опыта, функция времени в чем заключается у нас? Вот что время делает здесь? Совсем. Вот любой объект возьмите. Уничтожает, разрушает. Вот вы сами посмотрите, наше тело, оно постоянно рушится. Вот после 40 лет оно уже четко начинает разрушаться. И хоть что с ним делаем, все равно разрушается. Вот любую машину поставьте, вот машину, просто поставьте ее. Что с ней произойдет через 5 лет? Она проржавеет. Пластик стареет, металл стареет, все стареет. Само по себе все разрушается. Именно поэтому здесь, в этом мире, не разрушается только одна категория объекта. Та категория, которая связана с духовностью. То есть до тех пор, пока знание, которое дал какой-то святой или какая-то аватара Господа, какое-то воплощение Господа дает знание, до тех пор, пока духовность, духовная искра в нем присутствует, это знание находится вне материального времени. И оно не разрушается. Поэтому смотрите, Господь Иисус дал, допустим, свои, ну, как сказать, свои знания, да, апостолам, они записали его в виде Библии, Нового Завета, да? Вот уже 2000 лет люди следуют этому знанию, и оно приводит их к святости. Да, оно меняется? Ну, в целом нет. Оно каким было, таким осталось. И ничего не происходит. 2000 лет. Сколько писанин уже, сколько книг было написано разных после этого, да? Сколько разных людей объявляли себя там мессиями, богами, там. А в Индии сейчас, по-моему, 20 богов бегают. Никак не решат между собой, кто из них самый главный. Понимаете, но все это благополучно было съедено временем, об этом никто не помнит. Сколько сейчас разных шарлатанов на этом счет, ну, за этот счет практикуют, людей обирают. И сколько еще будет? Очень много, но о них никто не помнит. А Библия до сих пор ведет людей к Богу. Так ли? Вот вам первый признак. И Коран то же самое. 800 лет – это серьезный срок. Если бы в Коране не было духовной искры, он бы не выжил. О нем все забыли. Ведические знания то же самое, 5000 лет назад только записаны были. Они имеют духовную искру, они ведут людей к Богу. Понятно? Это первый признак. То есть время. Второй признак заключается в том, что целью этого знания должно быть обретение чистой, бескорыстной любви. То есть оно должно провозглашать высшей целью обретение любви. Теперь что такое любовь? Надо дать определение. Любовь с точки зрения личности человека – это способность испытывать счастье от служения объекту своей любви. Если я вас люблю, я испытываю счастье от того, что я делаю для вас. При этом мне не важно, любите ли вы меня. Вы можете меня ненавидеть, но на мою любовь к вам это не окажет никакого влияния. Ладно? С такой любовью. Я служу, и в этом мое счастье. При этом я не назойлив. Если вы не хотите меня видеть, я за вами не бегаю, потому что это ниже моего достоинства делать вас несчастным. Понятно, что такое любовь? И вот обретение этой способности как раз и посвящено Священному Писанию. Потому что это тот тип отношений, который нравится Богу. Любовь. Когда человек не может не служить, не может не отдавать, что он переполнен ей. И Священное Писание, они учат нас как раз вот этому. Действовать всегда во всех сферах жизни, действовать именно вот так. Хорошо, это второй признак. Теперь третий признак. Авторитетная духовная традиция должна давать в прошлом и в настоящем людей, которых мы называем святыми. То есть это те люди, которые шли этой традицией, они обрели эти способности. Способность всех любить. Вот если эти три правила выполняются, значит перед вами авторитетная традиция. Потому что их невозможно имитировать. Если этого нет, материальное время съест память об этих людях вместе с этими всем.

Беспокойство о супружеской жизни не изменит ничего. Молитва о ней может изменить все. Когда мы обращаемся за помощью к Богу, Он совершает невозможное. Главное – молиться от чистого сердца и быть терпеливой. Господь верен, Он слышит нас и всегда отвечает на наши молитвы. Молитва об укреплении здоровья мужа. Господи, Ты видишь здоровье моего мужа. Я молю Тебя, прикоснись своей исцеляющей рукой к нему. Пусть он будет здоров согласно Твоему замыслу. Исцели его от всякой болезни, избавь от всякого недуга. Укрепи его здоровье так, чтобы он мог успешно выполнять свою работу. Пусть его сон будет здоровым, чтобы он всегда просыпался с новыми силами. Даруй ему здоровое и сильное сердце. Он так мало заботится о себе, не всегда правильно питается, бывает невоздержан и ест то, что ему нельзя. Вразуми его, чтобы он избегал всего, что вредно для него. Помоги ему понять, что его тело есть храм Божий, который он обязан хранить. Я молюсь о том, чтобы он предоставил себя в жертву живую, святую и благоугодную Тебе. Ты видишь, он сейчас себя плохо чувствует. Подержи его, исцели. Исполни его Твоей радостью и даруй ему сил. Пусть он обретет такую веру в Тебя, чтобы сказать: «Господи, Боже мой, я воззвал к Тебе, и Ты исцелил меня. Благодарю Тебя, Отче, Ты целитель мой». Мне так хочется, Господи, чтобы наша жизнь на земле была долгой и счастливой, чтобы мы не были разлучены до дня встречи с Тобой. Но я знаю, у Тебя для каждого из нас назначено свое время. Помоги во всем довериться Тебе, не страшиться, но уповать на Твою помощь и знать, что Ты приведешь нас в свою обитель, где уже не будет ни слез, ни горя, ни разлуки. Надеюсь на Тебя, Господи, и все, что Ты определил для нас, принимаю из рук Твоих и благодарю Тебя, мой Бог.

что делать с завистью, как трансформировать эту эмоцию. Зависть – это неудовлетворение своим положением. То есть я не верю, что Бог любит меня. Поэтому завистью ничего делать не надо. Надо понять, что Бог любит меня. То есть Он мне дает ту ситуацию, которая для меня идеально подходит. А я не верю, что именно эта ситуация для меня идеально подходит. И думаю, вот ситуация соседа, она для меня идеально подходит. Знаете как, на одной площадке однокомнатная квартира, двух-, трех- и четырехкомнатная. И все зло друг на друга смотрят. И те, что в однокомнатной, зло смотрят на тех, у кого четырехкомнатная. И думают, почему главное, у них четыре комнаты, у меня однокомнатная. То есть мы не понимаем, что наша ситуация – это идеальная ситуация. То есть та ситуация, в которой я нахожусь, она идеально подходит для того, чтобы быть счастливым. Но я не использую эту ситуацию. И вместо того, чтобы быть счастливым, просто завидую окружающим. Думаю, я бы в их ситуации стал счастливым. Но они делают то же самое. Что они делают? Не используют свою ситуацию, чтобы стать счастливым. Понимаете? То есть эти четыре квартиры на этой однокомнатной площадке, тот, кто в однокомнатной квартире, не использует свою однокомнатную квартиру, чтобы быть счастливым. Те, что в двухкомнатной квартире, не используют свою двухкомнатную квартиру, чтобы быть счастливым. Те, кто в трехкомнатной, не используют свои три комнаты. А те, кто в четырех, свои четыре не используют. Никто не использует свою ситуацию, чтобы стать счастливым. А зато все завидуют друг другу. Что-то же надо делать. То есть, если я не развиваюсь, что-то же мне надо делать. Как-то же мне нужно свою энергию реализовывать. Как? Завидовать другим? А чему завидовать-то? Что я эту не использую, что я ту не использую. То есть стоят машины, понимаете? В ряд стоят машины, ни в одной нет бензина. Я думаю, почему я в этой машине сижу? Рядом такая дорогая машина стоит. Пойду в ней посижу. Ну, в ней посидел. Пофидикал. Хорошая машина, да. Но она тоже не едет. Она тоже не едет. То есть зависть рождается от недостаточности духовного воспитания. Вот и все. Никаким способом механическим, никакая психология. Вообще, ну забудьте о каких-то психологических методиках. Никакая психология не решит проблемы человека внутренне. Потому что все они берутся от того, что я просто не верю в то, что для меня создана идеальная ситуация для моего счастья. Отсюда все. Зависть, жадность, вожделение, гнев. Все от этого. Но я просто не верю в то, что Бог любит меня. Вот и все. У меня просто нет веры. Я атеист. Ну, то есть все эти негативные проявления, они просто от недостаточности моего духовного развития. А все остальное это такое... лейкопластырь.

0: сейчас у нас будет «Я желаю всем счастья». Все сели прямо. Надо внимательно слушать голос молитвы. Внимательно слушать. Не надо думать «моя вера», «не моя вера». У нас здесь пространство межрелигиозное. Здесь нет моей веры и не моей. Мы любим Бога так, как Его любят люди в целом нашей земли. Поэтому вы просто принимайте, учитесь любить людей. Некоторые говорят «возлюби ближнего». Возлюбить ближнего — это в любви, возлюбить в человеке самое главное. А самое главное в человеке — это вера. Выше веры в человеке ничего нет главнее. Поэтому надо улюбить, учиться в человеке веру, его веру. Какую веру? Ту, которую он верит. У каждого своя вера, надо любить все веры. Слушаем голос. И в этом настроении повторяем «Я желаю всем счастья». И кланяемся в своей вере, святости какой-то. В своей святости кланяемся в своей вере. И отдаем энергию людям, всем счастья, всем желаем. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Желаю всем счастья. Желаю всем счастья. Желаю всем счастья. Желаю всем счастья. Желаю счастья. Желаю всем счастья. Желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья.
1: желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья.
0: Я желаю вам всем счастья, любви, духовного знания, здоровья, всего самого светлого в вашей судьбе. Спасибо вам большое.

Счастье — это связь. Связь с Богом. Связь с людьми. Недавно был фестиваль в Томске, вот на днях мы оттуда вернулись, собственно говоря. Мы провели 5 дней в уединении. Это был духовный фестиваль, насыщенный программе, очень активно. И 5 дней было полное погружение, как вы представляете. Дней. Не полчаса, не 2 часа, 5 дней. С раннего утра до позднего вечера, с раннего утра до позднего вечера, с раннего утра до позднего вечера. Медитация, чтение, лекции, праздники, песнопения, концерты духовные. Все было насыщено. Через 5 дней мы спускаемся на вокзал. Ну, это ад, понимаете, вокзал. Но в сравнении с фестивалем, не хочу сказать, что плохого в вокзалах. Но если вы после фестиваля на вокзал спускаетесь, или в вагон идете какого-то, вы чувствуете именно так это все. При этом мы видим людей вокруг. Ну, обычно люди ходят, ездят, ну, все по своим делам, все заняты чем-то, нормально все. Вы когда-нибудь в тюрьме были? А, вы, наверное, не были в тюрьме, кого я спрашиваю. Я был в тюрьме, потому что я лекцию там давал. Поэтому я был в тюрьме. И вот интересно, что человек, находящийся в тюрьме, может видеть свободный мир, может общаться с свободными людьми, но из тюрьмы выйти не может. Я стоял на сцене в тюрьме, сидели заключенные. Мы общались лицом к лицу. Но они были заключенные, а я был свободного мира. Видите, как странно, я подумал, спустившись с фестиваля. Эти люди все обусловлены. Они работают, даже не знают, что делают, зачем все это делают. Но они могут видеть других людей, которые менее обусловлены, не обусловлены, но остаются обусловленными. Они даже могут выйти на свободу. Представьте себе. И видеть, как живут свободные люди, но продолжают делать свои же дела. И снова отправляются в тюрьму. Так как же это свободно? Ведь можно даже читать о святых людях, читать священные книги и оставаться при этом в своей жизни. Оставаться в тюрьме своего ума, своих желаний, своей материальной природы. Без трансформации, без каких-то перемен. Мне это сильно резануло в глаза, когда я спустился через 5 дней, когда этот контраст я сильно увидел, что люди все просто несчастные. Но они думают, что не все в порядке. Они очень скоро станут счастливыми. Я вас уверяю, они так думают. Еще немножко поработаю, еще немножко заработаю, еще добьюсь того-то, и что-то в жизни хорошее произойдет. Теория случайности. Но ничего не происходит. День за днем повторяется все одно и то же. И так проходит их вся жизнь. Бесполезно. А великая надежда есть, представьте, на счастье. Такая великая надежда. А ведь ничего. Ничего в итоге. И вправду ничего. Ну, честное слово, ничего. Ну, верите мне? Ну, ничего. Царь Соломон такие вещи сделал, а в итоге сказал, суета-сует. Ничего.

одной стороны, веды объясняют, что счастье — это природа души. То есть это наш атрибут вообще-то. Постоянный, неотъемлемый. Мы должны быть всегда счастливы. Согласно этому утверждению, мы всегда счастливы. Но почему этого не чувствуем? Где сейчас этот мой атрибут? Где я его потерял? Что случилось? Есть ответ. Это происходит из-за влияния иллюзии. Есть иллюзорная энергия. Собственно, любая энергия, она относится к иллюзорной энергии. Любая энергия, материальная или какая еще, психическая энергия, она относится к разряду иллюзорной энергии. Она что-то показывает и что-то при этом скрывает. То есть что-то мы из-за нее как раз и не видим. Ну, что-то увлекаемся, например, внешностью человека и забываем про его внутренние качества. Часто бывает так. Или видим его какие-то атрибуты, форму, документы, положение. И тоже забываем о его другой стороне. Это вот называется иллюзорная энергия. И эта иллюзия, она находится в нашей способности мыслить очень близко к нам. То есть именно ум является как бы этим представителем всех иллюзорных энергий. Наш собственный ум, наше восприятие отвечает за это. И дается пример очень простой. Человек на дороге в сумерках видит веревку и останавливается, потому что вдруг это змея. Не очень хорошо видно, сумерки. Он думает, да нет, веревка. И когда он пытается идти, думает, а вдруг змея? И вот такое у него странное, нерешительное положение. Две вещи он не может понять, что же это одно из двух. Что это такое? И тогда мы начинаем размышлять философски об этом моменте. А змея же существует реально как живое существо? Да, существует, это не иллюзия, это реальность. И веревка тоже реальность. А где же иллюзия-то? Иллюзия в уме человека, видите, он путает эти вещи. Итак, смотрите, видим какие-то атрибуты у какого-то человека. Он красив, он образован, у него есть недвижимость, ну, все, что необходимо. И мы из-за этой иллюзии начинаем думать: я хочу таким же быть, тогда я буду счастлив. В чем ошибка? Я могу быть таким, это не ошибка. Я могу заработать, могу построить все то же самое. По стандарту как бы евро все сделать. Высший класс, хай-класс, могу это осуществить. Да, планы построить, образование получить, все остальное, то есть трудиться. Иллюзия в чем заключается? Что таким путем вторая вещь недостижима. Потому что вы не увидели счастье этого человека, увидели лишь атрибуты счастья. Не путайте, есть атрибуты счастья, есть само счастье. Мы сегодня об этом будем говорить. Если есть само счастье, атрибуты придут. Но если мы атрибуты добиваемся, счастье не приходит при этом. Я приведу простой элементарный пример, бытовой. Если мы хотим близких отношений с человеком, потому что он богат, это одна причина. Или потому что мы его любим. Скажите, что мы теряем в первом случае, что теряем во втором случае? Да. Мы теряем все, в конечном итоге. Когда человек увидит, что к нему интерес из-за денег, вы теряете все. А во втором случае вы все приобретаете. Ничего не теряете. Хотя не думаете об этом. То есть вы не думаете, иллюзию то в ум не пускаете. Именно искусство думать. О чем мы должны думать, когда общаемся в семье? С детьми, с соседями, с окружающим миром, на работе. Искусство общения, искусство размышления самое важное. Как думать друг о друге. И психологи сейчас, они утверждают, что нужно быть позитивным. Это вот такое общее слово на все случаи жизни. Они выдвигают такой рецепт: будьте позитивны, будьте позитивны, будьте позитивны. Но мы хотим более подробно понять эту позитивную сторону. Что это такое, как ей пользоваться? То есть требуется наука здесь. То есть это правильное направление рукой показать. Пойдите туда. Вот это правильно. Что вы ищете там? Вот в эту сторону. Позитив. Я погружаюсь в свой собственный ум, когда-то я слышу в собственный ум, понимаете? И ищу там позитив. И думаю, о, у меня много позитива. Не так ли? Это относительное понимание позитива. А нам нужно сначала понять абсолютную платформу. Источник позитива.

У нас здесь с вами на земле, у нас есть страдания. Мы здесь все с вами страдаем до какой-то степени. Кто-то больше, кто-то меньше. И если вы еще в этих страданиях сможете помнить о Боге, то вы будете лучшим среди всех святых. Каждый миг, как тоже 500 лет назад, был же великий святой такой, Харидас Такур. И он родился в мусульманской семье в Индии. В Индии были 500 лет назад мусульмане в основном. И индусы, они жили вместе. Мусульмане, они поработили индусов. И этот Харидас Такур, он родился мусульманином, но он стал индусом, то есть он стал поклоняться индийскому богу. И это особо никому не нравилось среди мусульман, поэтому они взяли его и посадили в тюрьму. Как у нас в бывшем СНГ во всем, религиозных людей часто сажали в тюрьму. Также его схватили мусульмане из-за того, что он предал Аллаха, мусульманство, то его посадили в тюрьму со страшными там грешниками. И когда он пришел в тюрьму, то все поняли, что это святой. Все преступники, они поняли, что это святой, и стали его слушать почтительно. И знаете, что Харидас Такур, он сказал этим преступникам? Он сказал, что вы очень удачливый, что находитесь в этой тюрьме. Они сразу не поняли, что какую-то глупость пришел нам рассказывать тут. Святой называется. Мы тут страдаем, мы в тюрьме находимся. И они уже так надвинулись на него, хотели уже побить. И он им объяснил, что на самом деле вы находитесь в тюрьме, и вы не в иллюзии находитесь, вы знаете, что вы в тюрьме. А все люди, которые находятся вне тюрьмы, они думают, что они свободны. На самом деле они все порабощены. Они порабощены материальной вот этой энергией, материальным рабством. Поэтому вы удачливы. Вот так он им сказал. Потом он начал обучать их повторять имена Бога. И вся тюрьма, она повторяла имена Бога. И когда сам царь узнал об этом, что какой-то там Харидас Такур, святой, будучи мусульманином, принял индуизм, стал повторять имя Бога, индийского Бога, то тогда он решил его казнить за это, чтобы он, этот святой, чтобы он не совратил весь мусульманский народ. Таким образом, он испугался его. И они решили дать ему такое наказание, что его будут бить на 22 рыночных площадях, пока он не умрет. И Харидаса Такура били на 22 рыночных площадях. И стражники, когда они уже прошли 5 рыночных площадей, они были в шоке. Мало того, Харидас Такур не плакал, не страдал. И он все время повторял имена Бога. Настолько его вера была сильна. Представляете, эти стражники им сказали, как это возможно? Уже на 2 площадях человек умирает от таких мучений. А уже прошло 5 площадей, а на те ни одной царапинки нет. Представляете? Вот такой был святой Харидас Такур. И когда прошло уже 22-я, это площадь, а он спокойно, с улыбкой, с счастьем в душе к этим людям, которые его били, он хорошо к ним относился. Повторяя имена Бога, эти преступники, они были в шоке и не знали, что делать. И все люди, которые видели эти испытания, мусульмане, они все были в шоке, они пытались как-то помешать этому наказанию, но ничего не могли сделать. И тогда сами вот эти палачи, они поняли, что это великая личность, и они сказали такие слова: пожалуйста, прости нас, но если мы тебя не сможем убить, если мы не сможем тебя запороть насмерть, то тогда все наши семьи, всех их казнят, поэтому будь милостлив, сделай что-нибудь. И тогда Харидас Такур сказал, что если я причиняю кому-то беспокойство в своей жизни, лучше я умру, я не хочу причинять никому беспокойство. И поэтому Харидас Такур, он лег и стал бездыханным. Он просто умер. И стражники, они принесли это тело, все показали, там врач проверил, все, человек умерший. И по мусульманским законам его должны были похоронить в земле. Но так как он оставил мусульманство, его решили просто сбросить в реку местную. Просто сбросить в реку. Его сбросили в реку. Река его понесла. И буквально через полчасика Харидас Такур, как ни в чем не бывало, встал и пошел. В тот же самый город. И когда люди видели его, они были в шоке. И после этого даже сам мусульманский царь, он подумал, что-то здесь не так. У него появились сомнения в своей культуре. Вот такая интересная история про Харидаса Такура, великого святого. И в Бхагавад-пуране говорится: «Савай пум сам паро дармо», что высшим занятием паро дармо, высшей дармой, «Ято бхактир адохшаджи» — это развитие любви к Богу. «Ахайтуки апратихата» — оно должно быть беспримесным, «ахайтуки», и постоянным. «Яятма супрасидати» — и это состояние, оно полностью удовлетворяет наше сердце. Наше сердце полностью удовлетворяется этим.

Рамануджи, великий святой, к нему однажды пришел человек и сказал: «Рамануджа, я оставил все, чтобы прийти к тебе и учиться тому, как полюбить Бога. Дай мне инициацию». Рамануджа взглянул на этого человека и сказал: «Но полюбил ли ты кого-нибудь в этом мире?» Человек странно как-то взглянул на Рамануджу и сказал: «Ты не понял меня? Я оставил все мирское, чтобы прийти к духовному, чтобы постичь Бога, чтобы полюбить Бога. Я оставил все, дай мне инициацию». Рамануджа вновь посмотрел на этого человека, и в его глазах блеснули слезы, которые стали скапливаться там. И еще раз он спросил: «Но полюбил ли ты кого-нибудь в этом мире?» И человек вновь как-то странно взглянул на Рамануджу и сказал: «Ты не понимаешь меня. Я оставил все мирское, чтобы постичь Бога. Я пришел к тому, чтобы стать твоим учеником». Слеза капнула из глаз Рамануджи. Он посмотрел на этого человека с громадным состраданием и сказал: «Иди и вернись в мир. Если ты никого не полюбил в этом мире, как ты можешь полюбить Бога? Если ты не сделал первый шаг, как ты можешь зайти на вершину лестницы? Те отношения, которые даются нам в мире, те дела, которые нам уже даны, это наша доля, это наша сфера ответственности. И вот в этой доле, в рамках этой доли, в рамках этой сферы ответственности нужно учиться любить, а не пытаться сбежать от этих уроков, которые дает нам судьба и жизнь. Встать можно лишь там, где мы упали. Если вы отказываетесь от своих психологических проблем, они становятся только сильнее. Нужно идти вглубь этих проблем, принимать эти эмоции, не отвергать их к своим изначальным потребностям. Итак, нам дается деятельность в этом мире, чтобы мы учились любить, а не для того, чтобы мы зарабатывали плоды. Вот первое, о чем говорится. Плоды принадлежат Богу, а нам принадлежит право действовать. Запомните эту формулу. Плоды принадлежат Богу, а нам принадлежит право действовать. Нам принадлежит это право на свободу и на творчество. Любовь, она вне плодов. Любовь, она в душе. Поэтому, если вы, совершая деятельность, сконцентрированы на плоды, на то, чтобы получать плоды, здесь вы теряете себя как душа. Нужно учиться любить, а не наслаждаться.

следующий. Для чего душа находится в материальном мире? Ну, это очень глобальный вопрос. Очень долго можно отвечать. Я попробую коротко. Вопрос этот относится к категории ачинтии, непознаваемого. То есть есть несколько версий падения души в материальный мир, и многие из них выглядят, ну, как бы, звучат противоречиво одна другой. При этом они содержатся в писаниях, поэтому надо понимать, что наша невозможность совместить эти противоречия основывается на нашем не очень высоком уровне сознания. То есть как бы мы опираемся на мирскую логику, а она далеко не всегда может нам помочь в таких вещах. То есть Господь сделал людей, живые существа, свободными. У нас есть возможность выбирать. И если Он сделает мир, в котором, допустим, Его присутствие будет очевидно, то это не даст возможности некоторым людям быть атеистами. Но они хотят быть атеистами. Соответственно, если создать мир, где всем будет видно, что ну вон Бог, ну, получается, атеисты будут в дискомфорте. Вот чтобы они не были в дискомфорте, Он создал мир так, что хочешь – верь, а хочешь – не верь. Поэтому, то есть, это такой гениальный план. Ну, вот. Можно трактовать писание, там есть куча философских школ, которые используют ведические писания и доказывают там, допустим, безличную концепцию Бога. То есть мы рассматриваем Бога как личность, а они говорят, да нет, какая личность, это просто сила такая, огромная, мощная сила. И цель жизни – слиться с этой силой. Вот когда ты достигнешь необходимого уровня очищения, то ты просто сольешься, и все, и твои все проблемы исчезнут. Очень привлекательная для современных людей теория, но она не соответствует нашему взгляду на этот вопрос. И таких вот как бы нестыковок их довольно много. И нам очень трудно порой бывает в этом разобраться. Поэтому для упрощения мы рассматриваем только один вариант появления души в материальном мире. Этот вариант говорит о том, что когда-то мы все жили в духовном мире. Все без исключения. И у нас были отношения с Господом, и все у нас было хорошо. Но по своим качествам обычное живое существо обладает до 78% качеств Господа. А это очень много. То есть сейчас мы с вами не обладаем даже 1%, а тут 78%. То есть мы могли делать все, что угодно практически. И от этого у нас появилась, ну, небольшая зависть. А что типа все ему-то? Я тоже крутой. У каждого из нас когда-то давно в голове промелькнула эта мысль. И Господь, он же в сердце каждого живого существа. Так же, как здесь, это в материальном мире, так же и в духовном. Соответственно, Он, зная эту мысль, понимая, дает нам возможность реализовать наше желание. То есть наше желание – это наша зависть к Богу, и желание наше самим стать Богом. И Он говорит, хорошо, вот тебе материальный мир. Можешь здесь делать все так, как ты считаешь нужным. И вот мы все здесь. Все, что мы здесь делаем, мы имитируем Бога. Каждый из нас. Это не всегда очевидно, но Писания говорят, что это всегда так. И до тех пор, пока это желание имитировать его у нас будет, мы будем здесь рождаться снова и снова. И как только мы изживем это желание, то мы вернемся обратно. Это так, если по-простому.